ацохпа вдемо лампуэйка тонмо вдемо бейн. Та янгси жахтабиус, пагзи жахтабиу фансна.